0: есть суть чистая любовь, и эта любовь есть свет.
1: RMF. Рок прогрессивный.